0: Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 6 часов утра.

0: Наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: И спустя много лет

испортились эти. Между нами своя атмосфера эстети. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

0: слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.
1: Не хватило трех секунд, чтобы

0: Карта дня.
1: 7 часов 21 минута в Екатеринбурге. Сегодня 5 октября 2026 года. И главный символ этого дня – медведь. Судя по всему, шатун. Это период пробуждения мощных созидательных сил.

0: природы и внутренней энергии. Число дня – семерка. Она символизирует глубокую интуицию, фокус на скрытых процессах и стратегический анализ ситуации. Представители стихии огня – это Овен, Лев и Стрелец. Не тратьте сегодня силы на пустые споры ради гордости. День потребует внутренней дисциплины и взвешенной стратегии. Все это обеспечит победу и столь важное для вас признание. Телец, Дева и Козерог. Для земных знаков день устроит проверку, как вы сможете справиться с рутинными задачами, избегая крупных финансовых сделок и не поддаваясь эмоциям. Если справитесь, успех обеспечен. Стихия воздуха, близнецы, весы и водолеи. Сегодня не давайте поспешных обещаний, о которых позже придется пожалеть. Найдите время для уединения или учебы, чтобы структурировать свои мысли. Рак, скорпион и рыба, представители стихии воды. Не прислушивайтесь к чужому мнению, особенно лести. И доверяйте только фактам и своей интуиции. Преодолевайте страхи, смело шагните навстречу новым людям и событиям. Вам обязательно помогут. Девиз сегодняшнего дня от карт Таро – мудрость в деталях и ясность ума. Сегодня важно расставлять приоритеты и отсекать лишнее. Пускай этот день станет ярче и теплее благодаря Радио Лето.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Казанова.
3: Ехал я домой с работы, в Казанову я зашел, прикупил у тех обновы, их за злобе я пошел.
2: Пиф-паф, Казанова, пиф-паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: Удивительный мир. Удивительный мир.
1: 7:30 в Екатеринбурге. Это радио «Лето» 98.9 FM. Меня зовут Юлия Никонорова. Удивительная новость. Оказывается, наши с вами офисы и компании накрывает эпидемия офисной хандры. Провоцирует затяжную депрессуху. Не поверите, ни погода плохая, ни понедельничное совещание, а недовольные коллеги. Осень у многих из нас и без того накрывает тревога, упадок сил, а кислое лицо одного из сотрудников в офисе может послужить таким триггером, чтобы весь отдел начал буквально выть в потолок. Врачи говорят, что именно так работает эмоциональная синхронизация, присущая коллективам. Настроение одного человека легко цепляет всех кругом, особенно легко подхватывает негатив тех, кто сам давно находится в хроническом стрессе. Так что предлагаю сходу отправлять на больничный обладателей самых кислых физиономий. Ну а тех, кто улыбается и делает погромче приемник, настроенный на 98.9 FM, обязательно премировать и отправлять в отпуск пораньше.

слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

0: Полет нормальный. Полет нормальный.
1: 7 часов 42 минуты в Екатеринбурге, а погнали-ка мы в Тобольск. Сюда проще всего добраться прямым ночным поездом. С утра уже будете на месте. Тобольск – интереснейший город, где история сибирского купечества сочетается с суровой тюремной романтикой. Вам обязательно стоит посмотреть Тобольский Кремль, которому почти 400 лет. Это единственный каменный Кремль за Уралом, уникальный образец сибирского зодчества. Прогуляйтесь по его белокаменным стенам, зайдите в величественный Софийско-Успенский собор. Отсюда со смотровой площадки открывается панорамный вид на Нижний город и реку Иртыш. Одна из самых мрачных и впечатляющих локаций прямо на территории Кремля – это тюремный замок. До 1989 года это была строгая тюрьма, настоящая. Через нее в свое время прошли писатели Федор Достоевский и Владимир Короленко. Ну, не только они. Сегодня здесь можно зайти в бывшие камеры, карцеры, глухие прогулочные дворики, ну и почувствовать себя арестантом или писателем. Музей семьи императора Николая II расположен в Нижнем городе, в бывшем губернаторском доме. Здесь царская семья провела 8 месяцев ссылки перед отправкой в Екатеринбург. Что надо обязательно попробовать в Тобольске? Конечно, ищите в ресторанах знаменитый уху с нефтью. В нее добавляют чернила крокатицы, она становится черной. А попробуйте пельмени с медвежье ушко из оленины с томленой говядиной и старо-тобольские пельмени с тремя видами иртышских рыб. Ну и, конечно, лучшая закуска – это грузди с подкопченной сметаной. В общем, вкусно, красиво и интересно. Чего сидим? Поехали в Тобольск!

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: 7 часов 55 минут в Екатеринбурге. Это «Радио Лето» 98,9 FM. Не говорите мне, что понедельник день тяжелый. Я и сама вижу. Достаточно поглядеть за окно. Там дождь, снег, серость и полное отсутствие поводов для радости. Но мы их найдем обязательно с вами, потому что, во-первых, у нас много классной, веселой, летней, сочной, легкой музыки, от которой настроение повышается. А во-вторых, у вас уже в следующем часу будет возможность выиграть билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Девяткина. Возрастное ограничение 0+. Для этого вам надо будет поучаствовать в нашей игре «Не шведский стол». Так что не пропустите, будет вам и радость, и веселье, и смех. И все это уже в понедельник. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Вооруженные силы России усилят удары по военным и военно-промышленным объектам ВСУ после заявления Владимира Зеленского о наращивании ударов по российским нефтезаводам. Об этом сообщила российская Минобороны, пишет РБК. В свою очередь, вице-премьер Александр Новак на минувшей неделе заявил, что ущерб от ударов по российским НПЗ в последнее время снизился. На предприятиях создана пассивная защита от угроз, также усилена активная защита средствами ПВО. Нефтекомпании также научились быстрее вводить нефтезаводы в эксплуатацию после атак ВСУ, отметил Новак. Свердловская область ГАИ выпустила экстренное предупреждение для автомобилистов. Водители, которые еще не сменили покрышки на зимние, призывают отказаться от поездок в ночные и утренние часы. Температура в регионе уже вплотную приблизилась к нулевой отметке. В ближайшее время по ночам ожидаются отрицательные температуры, днем слабый плюс. Снег пока не прекратится, и дорожное покрытие будет становиться все более скользким, говорится в сообщении ГАИ, пишет Е1. И напоминает, что летние шины теряют сцепление с асфальтом уже при температуре плюс 5 градусов. В Свердловской области выбрали лучших педагогов ко Дню учителя, который отмечается сегодня, 5 октября. Торжества прошли в субботу в филармонии. Так звание «Заслуженный учитель России» получил преподаватель ОБЖ из Новоуральского лицея 56 Алексей Ревензонов. Такого статуса удостоены всего 10 педагогов в России. Четверым учителям присвоено звание «Заслуженный учитель Свердловской области». Это два педагога русского и литературы Анжелика Коржавина и Ольга Филяевских, учитель физкультуры Вера Боровикова и химик Ольга Минтюк, пишет «Комсомольская правда». Арбитр вчерашнего матча между автомобилистами и «Амуром» получил травму после попадания шайбы в колено. Никита Новиков не смог сам подняться на ноги, его унесли на носилках. Напомню, автомобилист накануне проиграл гостям 0-3. Первый матч КХЛ он выиграл в субботу 3 октября со счетом 3-0. Еще о спорте. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл представителя Германии Александра Зверева в четвертьфинале турнира ATP в Пекине. В полуфинале серб встретится с россиянином Даниилом Медведевым, который обыграл аргентинца Франциско Серундоло. Поединок состоится сегодня в 2 часа дня по Москве.

0: Праздник.
1: Праздник.
0: Каждый день.
1: Каждый день.
2: 8:20 в Екатеринбурге. Сегодня, друзья, день учителя. Это профессиональный праздник работников сферы образования. Он отмечается не только в России, но и во всем мире под эгидой ЮНЕСКО. Я хочу поблагодарить всех настоящих учителей. Кстати, далеко не всегда такие люди работают в школе, в вузе или в колледже. Иногда это просто тот человек, который сумел вложить в наши мозги какую-то очень полезную информацию или правильную мысль. В общем, спасибо вам огромное. С праздником, с Днем Учителя. Международный день врача тоже сегодня отмечается. 5 октября. Каждый первый понедельник октября. Не путать, кстати, с Днем Медицинского Работника, который отмечается в России в июне. Я поздравляю всех специалистов, которые действительно знают, как унять нашу боль. День работников уголовного розыска. Профессиональный праздник сотрудников оперативных подразделений МВД РФ сегодня отмечается. И вам тоже мои поздравления. А еще сегодня Всемирный день архитектуры. Его отмечают архитекторы, ну и ценители того вида искусства, которое иногда называют застывшей музыкой. В общем, включайте музыку погромче, будем праздновать День архитектуры.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Бывало ли у вас такое чувство, что в лесу хочется просто упасть на вот эту подушку из мха и полежать на ней? У этого мягкого великолепия, кстати, есть королевское имя. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода пульвинар. Ученые заимствовали это слово из латыни, где оно означало «ложе, усланное мягкими подушками». В Древнем Риме пульвинары готовили в храмах для отдыха богов и в амфитеатрах для императоров. Сегодня пульвинаром называют тот самый густой пружинищий ковер из мха, на который так приятно наступать во время прогулки. Это не просто красиво, это настоящий спа-салон для нашей психики, потому что исследования подтверждают, созерцание лесного мха и тактильный контакт с ним снижают уровень гормонов стресса на рекордные 20%. Запомнили? Пульвинар – мягкий пружинищий ковер из мха в лесу, на который так приятно наступать. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

8:40 в Екатеринбурге. Это радио «Лето». Доброго утра, мои хорошие. Меня зовут Юлия Никонорова. У нас игра «Не шведский стол», в которой вы можете выиграть пару билетов в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина. Возрастное ограничение 0+. Для того, чтобы забрать билеты, надо лишь дозвониться к нам в студию «Радио «Лето» по номеру 23 90 98 9 и ответить на мой каверзный вопрос. А сегодня мы будем изучать кухню Германии, Швейцарии и Австрии, где каждая буквально хозяйка, чуть ли не каждый день, обязательно готовит шпецле. Итак, вот и вопрос, что же такое шпецле? Это запеканка, клёцки или колбаски? Если вы знаете, что такое шпецле, запеканка, клёцки или колбаски, звоните по телефону 23 90 98 и 9 и получите приз билеты в

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

0: Это «Игра не шведский стол». У нас есть звонок. Здрасте, как вас зовут?
1: Светлана.
0: Очень приятно, Светлана. Знаете, что такое шпецле?
1: Нет, буду угадывать.
0: А давайте попробуем еще раз на всякий случай. Вам озвучу варианты. Итак, шпецле – это запеканка, это клёцки или колбаски?
1: Наверное, думаю, клёцки.
0: Да как вы догадались-то? Неужели похоже? Шпецле! Да, вы совершенно правы. Это макаронные изделия или клёцки ручной работы. Ну, то есть вот у нас тоже такое готовят, просто называется по-другому, конечно. Очень популярное блюдо в Германии, Швейцарии и Австрии. Я вас поздравляю! Вы выигрываете у нас билеты на шоу Владимира Дерябкина в цирк Никулина. И расскажу вам на правах рекламы о том, что вас ждет симбиоз классического цирка и современных технологий. Гиганты моря, морские львы, огненные всадники, джигиты на лошадях, акробаты, воздушные гимнасты, дрессированные таксы, вселенная будущего, голограмма, 3D-проекция хищных животных на манеже цирка. Представление сопровождает настоящий живой оркестр. Гастроли проходят до 11 октября. Надо успевать. Цирк расположен на улице Татищева напротив стадиона Екатеринбург. Арена возрастает. Ограничение 0+. Ну что, как вам сегодняшний первый снежок? Понравился?
1: Едем на работу потихонечку.
0: А с крыши машины снег смели?
1: Крыши машины смели, и все вокруг тает. Все крадутся аккуратно, всем зеленого света на дороге.
0: И вам тоже зеленого света. Видите, как у вас хорошо началась эта неделя.
1: Надеюсь, отлично.
0: Так все и будет продолжаться. Будет хорошие вам и зеленые светофоры сопутствовать, и выигрыши везде, где вы попытаетесь посоревноваться. В общем, пускай все будет хорошо. Не кладите трубочку, я вам расскажу, как вы сможете забрать свои билеты в цирк.
1: Спасибо огромное.

0: так ждала тебя, Вова.
1: Все включено, шоу, радио лето. Все включено, шоу.
2: 8:57 в Екатеринбурге. Это радио лето 98.9 FM. Меня зовут Юлия Никанорова. И я желаю вам доброго дня, невзирая на снег и холод. Тем более, что уже в следующем часу у вас будет возможность выиграть сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс» в нашей игре «Хит с пробелами». Не пропустите!
1: Все включено, шоу.
3: Вы слушаете радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. У россиян нет иммунитета к новым штаммам вируса гриппа. Необходима вакцинация. Об этом заявил директор НИИ гриппа имени Смородинцева РАН Дмитрий Леознов. Он отметил, что сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа. В текущем сезоне вакцины против них полностью обновлены. В первую очередь прививаться необходимо наиболее уязвимым группам населения. Детям, беременным, пожилым людям и имеющим хронические заболевания. Отметил ученый, пишет РИА Новости. Многокилометровая пробка образовалась накануне на Московском тракте от Первоуральской развязки до поселка Решеты. Там идут дорожные работы, транспорт пущен по одной полосе, пишет Ядин. По данным сервиса Яндекс, сегодня с утра на участке трассы в районе Первоуральска снова затруднено движение в сторону Екатеринбурга. Ранее сообщалось, что на отрезке трассы М-12 Восток в Свердловской области вводится временная схема движения. Ограничения на участке Отчит-Екатеринбург будут поэтапно.

0: миссии Крю-12. Сообщили в НАСА и провели трансляцию события. Экипаж Крю-12 находится на орбитальной станции с середины февраля. Как ожидается, 7 октября он покинет МКС на космическом корабле Крю-Дрэгон, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
1: И о погоде на радио «Летом». Спонсор прогноза погоды АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня в понедельник, 5 октября, в Екатеринбурге ожидается облачная погода, снег, ветер северный 4,9 метров в секунду, температура днем 1,3 градуса, пока еще выше нуля.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: 9 часов 12 минут в Екатеринбурге. Это радио «Лето» 98.9. ФМ. Меня зовут Юлия Никонорова. Я вам желаю доброго утра, отличного дня, прекрасного настроения, невзирая. Видимо, вот это вот слово «невзирая», похоже на имя древнегреческой богини, будет теперь нас преследовать до наступления весны. Вот невзирая на всю нашу уральскую погоду, мы все равно сохраняем лето в душе. Потому что у нас есть классная музыка и, конечно же, отличные призы. В этом часу у вас будет шанс выиграть сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Кроме того, я вам расскажу о том, каким будет этот день с точки зрения таролога, астролога и нумеролога. Очень скоро будет наша рубрика «Карта дня». Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: карта дня.
1: 9 часов 19 минут в Екатеринбурге. Это радио «Лето». Сегодня 5 октября. Сегодня день учителя и день врача. Всех поздравляю. Главный символ сегодняшнего дня – медведь. Это период пробуждения мощных созидательных сил природы и внутренней энергии. А число дня – 7. Семерка символизирует глубокую интуицию, фокус на скрытых процессах и стратегический анализ ситуации. Сейчас прогноз для всех знаков зодиака. Представители огненной стихии. Овен, лев и стрелец. Не тратьте сегодня силы на пустые споры ради гордости. День потребует внутренней дисциплины и взвешенной стратегии. Все это обеспечит победу и столь важное для вас признание. Телец, дева и козерог. Для земных знаков день устроит проверку. Как вы сможете справиться с рутинными задачами, избегая крупных финансовых сделок и не поддаваясь эмоциям, а? Если справитесь, успех обеспечен. Стихия воздуха. Близнецы, весы и водолеи. Сегодня не давайте поспешных обещаний, о которых позже придется пожалеть. Найдите время для уединения или учебы, чтобы структурировать свои мысли. Водные знаки. Рак, скорпион и рыба. Не прислушивайтесь к чужому мнению, особенно лести, и доверяйте только фактам и своей интуиции. Преодолевайте страхи, смело шагните навстречу новым людям, и события вам обязательно помогут. Девиз сегодняшнего дня от карт Таро: мудрость в деталях и ясность ума. Сегодня важно расставлять приоритеты и отсекать лишнее. Пускай этот серый день станет ярче и теплее благодаря радио «Лето».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. А давайте с вами прямо сейчас расправим плечи. Буквально. Ученые провели любопытный эксперимент и выяснили, что всего 2 минуты в согнутой сутулой позе и уровень гормона лидерства тестостерона падает на 10%, а гормон стресса кортизол взлетает на целых 15%. Мозг мгновенно считывает ваше положение тела как сигнал. Я в опасности, я, кажется, слаб. Выпрямитесь прямо сейчас, и вы почувствуете себя увереннее. Но, кстати, прямая спина – это не только про уверенность, это еще и наше лицо. Часто просыпаетесь с утренней отечностью? Хотите свежее лицо без отеков? Верните шею на место. Как же эффективно помочь своему телу и вместе с тем позвоночнику? Важное правило – если у вас есть сколиоз или грыжа, тяжелые нагрузки и бег по асфальту противопоказаны. Ударная волна только навредит позвоночнику. В таком случае идеально. Плавание на спине и бальные танцы. Они принудительно выстраивают вертикальную ось тела, раскрывают грудную клетку и на уровне мышечной памяти приучают вас ходить королевской походкой. Если на спорт у вас вообще нет времени, используйте домашние лайфхаки. Начните с планки. Всего 1 минута в день укрепляет мышечный корсет. И еще один секрет. Делайте вот такое упражнение. Прижмитесь к стене пятками, ягодицами и затылком. Поднимите согнутые руки и плавно двигайте ими вверх. Вниз. Это раскрывает плечи после работы за компьютером и выравнивает нашу спину. Держите ее ровно и чувствуйте вкус жизни вместе с Радио Лето каждый день. Здесь была Катя Савельева. Хорошего дня!
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

До игры «Хит с пробелами», в которой вы можете выиграть сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». А для этого вам нужно дозвониться по номеру 23 90 98 9 и угадать хит, из которого я повыкидывала почти все слова. Сегодня я зашифровала песню, в которой поется о том, как с наступлением холодного времени года остывают чувства. Сейчас расскажу вам, что там осталось после того, как я убрала все лишнее из песни. «Убери с моего я уже, с моего убери у меня, на душе знаю я, что мы, в сердце на душе ты понимаешь далеко». Ну вот, собственно, и все. «Убери с моего я уже, с моего убери у меня, на душе знаю я, что мы, в сердце на душе ты понимаешь далеко». 23 90 98 и 9. Звоните и угадайте хит с пробелами.

0: Это игра «Хит с пробелами». У нас есть звонок. Как вас зовут?
1: О, круто. Меня зовут Заля.
0: Очень приятно. Ну что, знаете ответ на вопрос? Или давайте еще раз на всякий случай для очистки совести озвучу условия. Итак, в нашей игре «Хит с пробелами» мы повыкидывали все лишнее из песни. И что осталось? «Убери с моего, я уже с моего, убери у меня на душе». Знаю я, что мы в сердце, на душе. Ты понимаешь, далеко. Что же это за песня?
1: Мне кажется, я знаю.
0: Да?
1: Да. Это, по-моему, «Зима в сердце».
0: Ага.
1: Поют, кажется, гости из будущего.
0: Да вам не кажется? Это так все и есть.
2: Убери руки с моего пульса. Я уже слишком жива.
0: Абсолютно верно. Да, я поздравляю. Я поздравляю. Вы получаете сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Ура!
1: С кем? Ура!
0: Классно, да? С кем отправитесь? С кем отправитесь? Вкусненькое есть?
1: С подругой.
0: Хорошо. Да, я надеюсь, это будет интересный и увлекательный вечер. Там будет много таких же, которые тоже любят пиццу. Будет о чем поговорить.
1: Ой, нам всегда весело, да. Спасибо огромное. Спасибо.
0: Как, кстати, этот зимний понедельник, ничего не подпортил настроение?
1: Ну, вообще позитивно, все нормально. Я погуляла с собаками, мы купались в первом снегу, все, отмылись, все супер.
0: Ваши собачки тоже любят в снегу купаться. Класс.
1: Ну, конечно, что они, грязь, снег, все супер, все отлично.
0: Да, действительно отлично. Спасибо большое за участие. Не кладите трубочку.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Свердловская ГАИ выступила с экстренным обращением к автомобилистам. В регионе идет снег и мокрый снег. Температура вплотную приблизилась к нулевой отметке. В ближайшие часы похолодание продолжится. На дорогах скользко. ГАИ призывает водителей отказаться от поездок в ночные и утренние часы на летних шинах. Начинающим водителям поездки в таких условиях стоит отложить полностью. Летняя резина перестает справляться со своими задачами задолго до наступления настоящего похолодания. Уже при плюс 5 градусах заметно теряет сцепление с асфальтом, подчеркивают в ГАИ, пишет «Новый день». Тотальная безграмотность молодежи в России – это миф, заявил сегодня в День учителя научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, глава филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. По его словам, язык меняется, чтобы описывать меняющийся мир вокруг носителя. И говорить, что прежние поколения говорили более грамотно – неправильно. Нам так кажется, потому что произношение прошлого представляется более красивым. Но если язык менялся бы в худшую сторону из поколения в поколение, его бы уже не было, отметил ученый, пишет РИА Новости. Большинство россиян готовы мириться с плохим ремонтом ради дешевой аренды. 59%. Это показал опрос ЦИАН. Евроремонт увеличивает стоимость аренды однокомнатной квартиры в среднем на 26%, двухкомнатной на 34%. Между тем, качественный ремонт позволяет собственнику повысить стоимость аренды, но одновременно может сократить круг потенциальных жильцов, отмечают эксперты рынка, пишет газета.ру. 3 краснокнижных филинов выпустили на волю в Свердловской области, чтобы пополнить популяцию. Птенцов отлучили от родителей в возрасте 55-70 дней. Они адаптировались в вольере, приближенном к дикой среде, в Рижевском заказнике. Примерно месяц специалисты помогали маленьким филинам готовиться к самостоятельной жизни. Они освоили навыки добычи пищи, научились ориентироваться в пространстве и избегать опасностей. Теперь полностью готовы к жизни в дикой природе, пишет «Коммерсант». Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
2: А теперь о погоде на радио «Летом». Сегодня 5 октября в Екатеринбурге ожидается облачная погода. Снег, ветер северный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем 1,3 градуса со знаком «плюс».
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Удивительный мир. Удивительный мир.
1: 10:42 в Екатеринбурге. Еще одна удивительная новость прилетела из Китая. В Нанкине набирают популярность романтические фотосессии с мужчинами-моделями, которых можно взять на прокат. Дорого! Девушки платят до $1200 за час совместных кадров, объятий и поцелуев. А целый съемочный день со сменой образов и 120 фотографиями может стоить до $4000. Ничего себе! Мотивация у девушек у всех разная. Одним просто нужны красивые фоточки, другим важно хотя бы таким образом пережить эмоции от взаимодействия с мужчиной. Третьи используют снимки, чтобы родственники не беспокоились уже, что часики тикают, а принца все нет. Находятся и те, кто хочет вызвать ревность реального партнера, не столь красивого. Тем временем на российских курортах продолжают за деньги фоткаться с обезьянками.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: 10 часов 57 минут в Екатеринбурге. Моя смена на радио «Лето» на сегодня окончена. Меня зовут Юлия Никонорова. Я вам желаю в этот снежный, влажный и холодный понедельник сохранять тепло в душе и, конечно, такой позитивный настрой, как бы это ни звучало. Завтра в 7 утра, как штык, будьте здесь. Я тоже обязательно приду. Пока-пока.
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Свердловская ГАИ усилила контроль за безопасностью движения на трассах региона. Экипажи ДПС дежурят на трассе Серов-Североуральск-Ивдель, где идет снег, температура опустилась до минус одного. В таких условиях возрастает риск снижения сцепления колес с дорогой, особенно на летних шинах. ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными, выбирать скоростной режим, соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров. В экстренной ситуации звонить по номеру 112. Также ГАИ призывает пешеходов быть осторожными. Осторожнее, пишет областная газета. Между тем, на дороге в промышленном проезде в Екатеринбурге после дождей и снегопада появилась огромная лужа. Об этом порталу Е1 сообщили автомобилисты. Вода стоит и никуда не уходит. Рядом вырыта тупиковая канава. Еще до дождей она была полностью затоплена, отмечают очевидцы. На проблемы с ливневкой в промышленном проезде горожане жаловались и в сентябре. Тогда в мэрии поясняли, что ливневая канализация появится там, когда построят дорогу. Работы запланированы на ближайшее время. После старта осенней рассылки налоговых уведомлений активизировались мошенники с новыми схемами обмана налогоплательщиков. Это связано с изменениями в кадастровой стоимости недвижимости во многих регионах. Аферисты в том числе могут звонить от лица налоговой, якобы для уточнения данных, пытаться запугивать штрафами. В фальшивых уведомлениях мошенники предлагают уплатить налог, перейдя на специальную страницу. А сайт ФНС по такой ссылке поддельный. Платежи через любые неофициальные страницы могут приводить к отправке денег аферистам, а также попаданию в устройство вредоносного программного обеспечения, пишет агентство ТАСС. Фонд Жириновского займется созданием исторического кино. Об этом рассказала его управляющая и дочь бывшего лидера ЛДПР Анастасия Бацан-Харченко. По ее словам, фонд намерен создавать качественные картины со смыслом и способностью мотивировать людей взглянуть по-новому на некоторые события нашей истории и исторических персонажей, цитирует ее агентство ТАСС. Анастасия Бацан-Харченко назвала главными задачами организации популяризацию и защиту русской культуры, языка и науки. Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
2: Прямо сейчас о погоде в эфире «Радио Лето». Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра во вторник, 6 октября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью около нуля. Днем плюс 3, плюс 5.
3: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
4: Запомните и приходите в современный диагностический центр «Здоровье 365». Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
3: Центр диагностики «Здоровье 365» на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

Время замедляться, но только когда начинается рабочий процесс. На выходных оно летит с катастрофически быстрой скоростью. Всем доброе утро. Вы в компании «Радио Лето». Выходные где-то позади, а значит, снова с вами я. Меня зовут Саша Котов. Помогу настроиться на продуктивную рабочую неделю. Слушаем в эфире «Радио Лето» яркие, любимые наши хиты.

0: Когда за окном серая картинка, так и хочется убежать от городской суеты. Туда, где шум прибоя, там, где солнце и море. Все как в песне у Юлианы Карауловой. Вы в компании «Радио Лето» и задумывались, как часто посреди рабочего дня мы мечтаем оказаться где-то в другом месте. И это не обязательно значит, что мы не любим свою работу. Просто даже интересные задачи не отменяют усталости и желания сменить обстановку и побыть немного вне расписания. Сделаем это время приятнее вместе с Зиверт, Слава и Дмитрий Колдун в эфире «Радио Лето» в ближайшие минуты.
1: Дожди.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Бывало ли у вас такое чувство, что в лесу хочется просто упасть на вот эту подушку из мха и полежать на ней? У этого мягкого великолепия, кстати, есть королевское имя. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода пульвинар. Ученые заимствовали это слово из латыни, где оно означало «ложе, усланное мягкими подушками». В Древнем Риме пульвинары готовили в храмах для отдыха богов и в амфитеатрах для императоров. Сегодня пульвинаром называют тот самый густой пружинищий ковер из мха, на который так приятно наступать во время прогулки. Это не просто красиво, это настоящий спа-салон для нашей психики, потому что исследования подтверждают, созерцание лесного мха и тактильный контакт с ним снижают уровень гормонов стресса на рекордные 20%. Запомнили? Пульвинар – мягкий пружинищий ковер из мха в лесу, на который так приятно наступать. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Ирина Дубцова не просто прекрасная исполнительница, а еще и актриса с недавнего времени. И она с нами в эфире «Радио Лето». В конце сентября стало известно, что Дубцова снялась в комедийном сериале «Иваньком». Поэтому ждем новой серии и слушаем яркие любимые хиты в эфире «Радио Лето». С нами на одной волне Джиган и Юлия Савичева.

доброй душе. Желаю счастья найти на своем пути. Зачем?

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень. Новости.
1: Добрый день. Для борьбы со снегом и гололедицей на свердловские трассы вышли более 80 единиц спецтехники. Расчищают проезжую часть от снега, обрабатывают ее противогололедной смесью, сообщили в департаменте информполитики региона. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, учитывать состояние дорог при планировании поездок. Между тем, высота снежного покрова в некоторых местах в регионе достигла 27 сантиметров, например, в Кытлыме. Об этом сообщил синоптик Алексей Полин. В Североуральске выпал 21 сантиметр снега, в Нижнем Тагиле Ревде, Красноуфимске от 7 до 9 сантиметров, пишет «Новый день». Минувшей ночью в Свердловской области местами пропало электричество. Главной причиной стали налипание снега на провода, обрыв проводов, сообщили в компании «Россети Урал». Места повреждений ищут 80 специалистов, около 40 единиц спецтехники. Энергетики ввели особый режим работы, по возможности переводят потребителей на резервные схемы питания. Сообщать о пропаже света можно по короткому номеру с мобильного 220, пишет «Комсомольская правда». Президент Путин поздравил педагогов с Днем Учителя, который отмечается сегодня, 5 октября. Он напомнил о том, что в этом году на государственном уровне закреплен особый статус педагога и подчеркнул, что в основе любых успехов и достижений лежит труд учителя. Какие бы новые технологии ни приходили в школы, неизменным остается главное – личность педагога. Владимир Путин пожелал учителям здоровья, благополучия, обещал, что власти продолжат обновлять школы, колледжи и вузы, пишет «Москва-24». Между тем, в минувшую субботу в Свердловской филармонии наградили лучших педагогов России и региона. Так звание «Заслуженный учитель России» получил преподаватель ОБЖ из Новоуральского лицея номер 56 Алексей Ревензонов. Четверым уральским учителям присвоено звание «Заслуженный учитель Свердловской области». Это два преподавателя русского и литературы Анжелика Коржавина и Ольга Филиевских, учитель физкультуры Вера Бровикова и преподаватель химии Ольга Минтюк, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
2: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Завтра, во вторник, 6 октября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью около нуля. Днем плюс 3, плюс 5.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM.

Классный легкий хит «Портофино» в эфире «Радио Лето». О желании бросить серые напряженные будни, уехать на дорогой курорт, забыть о проблемах и просто перезагрузиться. И если у вас есть такая возможность, возможно, стоит задуматься. Но зачастую это лишь картинка из виртуальной жизни. Поэтому продолжим делать реальность приятной. Слушаем яркие любимые наши хиты в эфире «Радио Лето». Группа «Серебро». С нами дальше.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Добрый день. Табачные магазины будут лишать лицензии за продажу сигарет несовершеннолетним. Нарушение должно быть подтверждено решением суда по соответствующей статье КоАП, пишет «Вечерняя Москва», ссылаясь на постановление российского правительства, которое вступит в силу с марта следующего года. Согласно документу, лицензии будут отзывать и в случае поступления в Росалкоголь-Табак-контроль информации о нарушении более двух раз в течение года, нескольких других ограничений, в том числе на торговлю снюсом и насваем, а также поштучную реализацию сигарет, дистанционную продажу никотинсодержащей продукции, пишет агентство ТАСС. В Екатеринбурге ищут двух неизвестных, которые в ночь на 4 октября ограбили стоматологию на Циолковского, 3. Они выбили стеклянные двери, ворвались в здание. По словам сотрудников, добычей злоумышленников стали 5000 рублей из кассы, мобильный телефон и зубные щетки. Ограбление попало на запись камеры видеонаблюдения. Сработала сигнализация, но воры успели скрыться до приезда ЧОПа. Сейчас их разыскивает полиция, пишет Ядин. Новое международное событие пройдет в Свердловской области по поручению президента Путина. Олимпиада по финансовой безопасности, сообщил губернатор Денис Паслер. Главная цель международной олимпиады – повышение информационной, финансовой и правовой грамотности молодежи. Она станет логичным продолжением курса региона на межгосударственное сотрудничество и подтверждением статуса Екатеринбурга как столицы молодежи мира, отметил губернатор, пишет «Комсомольская правда». Единственной ошибкой при организации отмененных концертов Kanye West в Петербурге стало отсутствие подписанного договора аренды с «Газпром-ареной». Об этом заявило агентство РБК, гендиректор российского организатора выступления рэпера Say Agency Анна Супчева. По ее словам, в индустрии приняты понятийные отношения. При подготовке мероприятий на стадионе стороны обычно выходят в анонс без подписанного договора аренды. Организаторы юридически не подписали договор, рассчитывая на гарантийное письмо. На этой неделе, по словам Супчевой, агентство начнет отправлять деньги билетному оператору, тот начнет выплаты зрителям, пишет РБК. Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
2: Прямо сейчас о погоде в эфире «Радио Лето». Спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра во вторник, 6 октября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью около нуля. Днем плюс 3, плюс 5.
0: Реклама. Сердце радостно бьется от прекрасных новостей. Клиника «Сердце» теперь в составе медицинских центров «Здоровье 365».
3: Передовые технологии диагностики сердца, современное экспертное оборудование и все условия для плановой и срочной помощи. Выбирайте клинику «Сердце». Выбирайте «Здоровье 365». 8 марта, 78А, корпус 3. Телефон в Екатеринбурге 343-6501.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

она не виновата. Как часто эта фраза звучит в офисе в понедельник, мало кто задумывается, но именно в понедельник мы чаще обычного готовы брать ответственность на себя. После выходных хочется не просто вернуться к работе, а сразу чувствовать себя человеком, у которого все под контролем. Мне кажется, хороший план на понедельник. Пусть у него будет реализация. Ну а мы его наполним музыкой. В эфире Радио Лето, слушаем хит от группы «Бурито».

жизни так бывает. Приходишь на работу снова и понимаешь, что понедельник вполне можно пережить, особенно если в динамиках хорошая музыка. А на вопрос, как прошли выходные, еще разрешают ответить чуть подробнее, чем нормально. Пусть ваш понедельник будет ярким, несмотря на все трудности. Дальше в эфире «Радио Лето» вместе с Юлианой Карауловой запускаем самолеты.

Когда в динамиках яркие любимые наши хиты, это поднимает продуктивность в офисе. Проверено, так что инициативу проявляем, задачу берем, но оставляем в расписании место для обеда и неожиданностей. В эфире «Радио Лето» в ближайшие минуты «Отпетые мошенники», «Зиверт», «Дискотека Авария». Послушаем серенаду. С вами Саша Котов. Летим дальше вместе.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Добрый день. Американский Белый дом следит за сообщениями о возможной вспышке чумы в России. Об этом сообщил изданию Axios представитель администрации президента Трампа. Ранее российский Роспотребнадзор сообщил о результатах проведенных анализов. В исследованных образцах не обнаружено возбудители, связанные с условиями работы умершей сотрудницы Иркутского противочумного института. Установлены контактеры женщины, за ними наблюдают, проводятся лабораторные исследования, пишет «Вечерняя Москва». В Свердловской области потеплеет к выходным. В ближайшее время циклон от Екатеринбурга и Челябинска начнет двигаться на восток в сторону Омска. Осадки будут ослабевать, сообщает Уралгидромет. Ближайшие две ночи ожидаются холодными, от 0 до минус 2 в Екатеринбурге. Вероятно, гололедица на дорогах в ночные и утренние часы. Днем в среду ветер сменит направление, атмосферный фронт принесет дожди и теплый воздух. Росгидромет обещает уже в среду днем до плюс 9 градусов, а в субботу солнце и до плюс 13. По ночам с четверга от 3 до 6 тепла. За неделю в Свердловской области родились 600 малышей. Из них мальчиков больше, чем девочек – 322, сообщили областной газете в пресс-службе Минздрава региона. В числе новорожденных 6 пар близнецов. Ранее сообщалось, что самые популярные имена новорожденных в регионе в этом году – Михаил и София. В пятерке популярных имен мальчиков также Александр, Артем, Тимофей и Лев. Для девочек – Анна, Варвара, Василиса и Ева. Тотальная безграмотность молодежи в России – это миф, заявил сегодня в День учителя научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, глава филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. По его словам, язык меняется, чтобы описывать меняющийся мир вокруг носителя. И говорить, что прежние поколения говорили более грамотно – неправильно. Нам так кажется, потому что произношение прошлого представляется более красивым. Но если язык менялся бы в худшую сторону из поколения в поколение, его бы уже не было, отметил ученый, пишет РИА Новости. Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
2: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Завтра, во вторник, 6 октября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью около нуля. Днем плюс 3, плюс 5.
0: Яркие, любимые наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM.

Если кажется, значит надо. Ну, сами знаете продолжение. Да, в понедельник нам кажется, что за одну рабочую неделю можно успеть все. Закрыть старые задачи, взяться за новые, навести порядок в документах и, наконец, придумать, как работать так, чтобы больше никогда не копить задачи. Ровно 5 дней у нас в запасе на поиски ответа. И да, на этой дистанции мы вместе. С вами в студии Радио Лето Саша Котов. Слушаем хит от Мари Краймбери.

0: Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Добрый день. В Свердловский облсуд поступило уголовное дело об истязаниях на автомойке в Каменске-Уральском. В деле 8 обвиняемых, 84 тома документов. По версии следствия, в 2024 году житель Каменска создал ОПГ, пострадали от которой 15 человек, в том числе несовершеннолетние. Потерпевших похищали, избивали, вымогали деньги. Группировку прикрывал бывший инспектор ДПС. В том числе он помогал скрываться лидеру банды. Первое заседание суда состоится 15 октября, пишет «Новый день». Всего в деле 17 обвиняемых, некоторых уже судят. По итогам третьего квартала года в регионах УРФО выросли предлагаемые зарплаты, но динамика на севере и юге округа разная. По данным HeadHunter, например, в Ямало-Ненецком округе медианная зарплата 146 тысяч рублей, в Свердловской области 84 600. По сравнению с тем же периодом прошлого года, наибольший прирост отмечен в Югре, где медиана выросла на 15%, в Свердловской области на 7%. Быстрее всего растет зарплата в сегменте подработки до 90% за год. Полная занятость показала самый низкий рост зарплат на 4%, пишет «Новый день». Большинство россиян готовы мириться с плохим ремонтом ради дешевой аренды жилья. 59% показал опрос ЦИАН. В Москве доля готовых снять более скромное жилье 66%, в Санкт-Петербурге 47%. Евроремонт увеличивает стоимость аренды однокомнатной квартиры в среднем на 26%, двухкомнатной на 34%. Эксперты рынка отмечают при этом, что качественный ремонт позволяет собственнику повысить стоимость аренды, однако одновременно может сократить круг потенциальных жильцов, пишет «Газета.ру». Фильм «Диггер» с актером Томом Крузом провалился в прокате. Сборы за первые выходные составили всего 12 миллионов долларов, пишет Daily Mail. Отмечает, что прогнозы по сборам неблагоприятные. Бюджет ленты 160 миллионов долларов плюс затраты на рекламу. Картине надо заработать 350 миллионов, чтобы окупиться. Ранее сообщалось, что Том Круз нарушил королевский протокол на премьере «Диггера» в Лондоне. Вместо положенного рукопожатия и поклона поцеловал принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон в щеки, затем помог ей спуститься по ступенькам, держа за руку. Официальный доллар 83.48, евро 94.32.
2: Прямо сейчас о погоде в эфире «Радио Лето». Спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра во вторник, 6 октября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью около нуля. Днем плюс 3, плюс 5.
0: Реклама. Переломы, вывихи, ушибы, растяжения, ожоги, укусы, раны. Травмы бывают разные, но все требуют одного – своевременной помощи. Поэтому травмпункт клиники «Здоровье 365» теперь работает в круглосуточном режиме и готов помогать пациентам в любое время. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова, ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Бывало ли у вас такое чувство, что в лесу хочется просто упасть на вот эту подушку из мха и полежать на ней? У этого мягкого великолепия, кстати, есть королевское имя. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода пульвинар. Ученые заимствовали это слово из латыни, где оно означало «ложе, усланное мягкими подушками». В Древнем Риме пульвинары готовили в храмах для отдыха богов и в амфитеатрах для императоров. Сегодня пульвинаром называют тот самый густой пружинищий ковер из мха, на который так приятно наступать во время прогулки. Это не просто красиво, это настоящий спа-салон для нашей психики, потому что исследования подтверждают, созерцание лесного мха и тактильный контакт с ним снижают уровень гормонов стресса на рекордные 20%. Запомнили? Пульвинар. Мягкий пружинищий ковер из мха в лесу, на который так приятно наступать. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Под яркие любимые наши хиты преодолели с вами большую часть рабочего дня. И мне кажется, к понедельнику у нас две рабочие стратегии. Первая – тихо спрятаться за монитором, внимательно смотреть таблицу и надеяться, что фраза «кто готов взяться» пролетит мимо. И, конечно, вторая – пока есть силы показать, на что вы способны. Предложить идею, закрыть сложную задачу и уверенно сказать «я разберусь». И вот здесь вопрос. Вы сегодня к какой категории себя относите? Ответ будет ждать уже моя коллега Катя Савельева. Ну а я, Саша Котов, прощаюсь до завтра. Оставлю вас в компании группы «Непара».

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Екатеринбурге 16 часов. Новости.
1: Добрый день. Началась Нобелевская неделя. По традиции, первыми объявили лауреатов по медицине. Ими стали Карл Дейсерот, Петер Хегеман и Георг Нагель за открытие в области светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики. Во вторник объявят лауреатов по физике, 7 октября по химии, в четверг по литературе и в пятницу станет известен обладатель Нобелевской премии мира. В Екатеринбурге улучшается ситуация с заболеваемостью ОРВИ. На этой неделе после дистанта открыли 3 класса в одной из школ. Закрытых из-за вспышки ОРВИ классов сейчас в Екатеринбурге нет. Но на карантине остаются 25 групп в 20 детсадах, сообщили в городской администрации. За прошедшую неделю в области зарегистрировано более 31,5 тысячи случаев ОРВИ, что почти на 5% ниже уровня предыдущей недели, пишет «Новый день». Благоустройство улицы Вайнера в Екатеринбурге завершится в следующем году. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Рустам Галямов. На Вайнере уже обновили освещение и плитку. Идет ремонт подземного перехода. После специалисты займутся благоустройством улицы Попова, примыкающей к Вайнеру. Также продолжаются работы на площади у железнодорожного вокзала. Там обновляют покрытие проезжей части, тротуаров, освещение и инженерные сети. Благоустройство здесь тоже завершится в 2027-м. На этом объекте, как и на улице Вайнера, большой объем работ, поэтому с подрядчиком были заключены 2-летние контракты. Почти 40% россиян никуда не поедут на Новый год. Об этом сообщило агентство ТАСС. Из тех, кто собирается в поездку, 14% выбирают ближнее зарубежье, 12% – другой регион России, 11% – Азию. Турция и Ближний Восток интересуют только 2% туристов. Доллар – 83,48, евро – 94,32.
2: И о погоде на радио «Лето». Завтра во вторник, 6 октября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью около 0, а днем от 3 до 5 градусов тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

знали, друзья, что звонкий искал идеальное звучание для этой песни больше 3 месяцев, переслушав сотни винтажных виниловых пластинок, ну, чтобы у него получилась вот такая красота. Как считаете, не зря старался?

И, друзья, в ближайшие 4 часа мы с вами традиционно поведем вместе. В понедельник принято ругать, но мы перепишем этот стереотип с вами с хорошей музыкой. Впереди у нас Артем Качер и группа «Рефлекс». А прямо сейчас трепетать наши сердца заставит Ани Лорак. И неважно, слушаете вы нас в онлайне на radioleto.fm.ru или в автомобиле, ловите настроение и продолжайте работать всем, кто в офисе слушает нашу музыку. Я тоже желаю прекрасного продолжения этого дня.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. А давайте с вами прямо сейчас расправим плечи. Буквально. Ученые провели любопытный эксперимент и выяснили, что всего 2 минуты в согнутой сутулой позе и уровень гормона лидерства тестостерона падает на 10%, а гормон стресса кортизол взлетает на целых 15%. Мозг мгновенно считывает ваше положение тела как сигнал «Я в опасности, я, кажется, слаб». Выпрямитесь прямо сейчас, и вы почувствуете себя увереннее. Но, кстати, прямая спина – это не только про уверенность, это еще и наше лицо. Часто просыпаетесь с утренней отечностью? Хотите свежее лицо без отеков? Верните шею на место. Как же эффективно помочь своему телу и вместе с тем позвоночнику? Важное правило – если у вас есть сколиоз или грыжа, тяжелые нагрузки и бег по асфальту противопоказаны. Ударная волна только навредит позвоночнику. В таком случае идеальны плавание на спине и бальные танцы. Они принудительно выстраивают вертикальную ось тела, раскрывают грудную клетку и на уровне мышечной памяти приучают вас ходить королевской походкой. Если на спорт у вас вообще нет времени, используйте домашние лайфхаки. Начните с планки. Всего 1 минута в день укрепляет мышечный корсет. И еще один секрет. Делайте вот такое упражнение. Прижмитесь к стене пятками, ягодицами и затылком. Поднимите согнутые руки и плавно двигайте ими вверх-вниз. Это раскрывает плечи после работы за компьютером и выравнивает нашу спину. Держите ее ровно и чувствуйте вкус жизни вместе с Радио Лето каждый день. Здесь была Катя Савельева. Хорошего дня!
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: именно под эту песню группы «Корни» вы когда-то подписывали свои школьные дневники. Это я так мягко намекаю на то, что сегодня у нас 5 октября вся Россия отмечает День Учителя. Самый душевный повод вспомнить тех, кто терпел наши шпаргалки и кто учил, наверное, главному оставаться людьми. Обязательно наберите своих любимых педагогов, им будет, конечно же, очень приятно. Ну а мы поздравляем и переходим в режим максимального музыкального комфорта. Впереди 20 минут музыки нон-стопа и ни одного перерыва на рекламу. Стильный Филатов и Кэрос, группа «Дискотека Авария» и, как всегда, искренне Юлия Савичева ждут вас дальше на Радио Лето.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98,9 FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Вы слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Добрый вечер. У россиян нет иммунитета к новым штаммам гриппа, который придет в этом сезоне. Об этом предупредил эксперт Минздрава, на которого ссылается агентство РИА. И поэтому в текущем сезоне вакцины против гриппа полностью обновлены, что свидетельствует о приходе новых штаммов. По словам специалиста, это еще один аргумент в пользу вакцинации. Свердловское правительство закупит танки. 6 внедорожников этой марки за 52 миллиона рублей купят по согласованию губернатора Дениса Пастыря. Информация появилась на сайте госзакупок, пишет Е1. У машин дизельный двигатель, 9-ступенчатый автомат, 5-метровый кузов, подогрев всех сидений. Под описание подходит танк 500 в максимальной комплектации. Такой стоит более 8,5 миллионов рублей, пишет портал. В Екатеринбурге ищут двух неизвестных, которые в ночь на 4 октября ограбили стоматологию на Циолковского 3. Они выбили стеклянные двери, ворвались в здание. По словам сотрудников, добычей злоумышленников стали 5000 рублей из кассы, мобильный телефон и зубные щетки. Ограбление попало на видеокамеры, сработала сигнализация, но воры успели скрыться до приезда охранников. Сейчас грабителей разыскивает полиция. Сотрудники территориального ОВД проводят проверку, сообщили в полиции Екатеринбурга. За первые дни октября в некоторых районах области выпала месячная норма осадков, а в Кушве, Алапаевске и Ирбите уже набралось две нормы, сообщает «Уралгидромет». «Сумерки» стали самым кассовым фильмом сентября в России. Впервые титул месяца достался не новинке кинопроката. «Сумерки», премьера которых состоялась еще в 2008 году, вышли в повторный прокат 17 сентября и успели заработать 340 миллионов рублей. Обойдя новые фильмы «Как Иван в сказку попал», у которого в кассе 295,5 миллионов, и «Девятую планету» 182,5 миллиона. Доллар 83,48, евро 94,32.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра во вторник, 6 октября, в Екатеринбурге, друзья, будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет около 0, а днем от 3 до 5 градусов тепла.
0: Реклама.
3: Травмы всегда случаются неожиданно. Но вы всегда можете рассчитывать на своевременную помощь с круглосуточным травмпунктом клиники «Здоровье 365» на Союзной 2. Теперь прием ведется днем и ночью. Помогаем при переломах и вывихах, ушибах и растяжениях, укусах, ожогах и ранах разного типа. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Обычные люди к этому времени уже заканчивают свои рабочие дела. Ну, в основном, кто-то только-только переходит, наоборот, в рабочий режим. В любом случае, этот понедельник для многих яркий, а может быть, для кого-то и сложный. Поэтому снимаем рабочий стресс, слушаем Люсю Чеботину, Диму Билана и Анну Семенович у нас тоже на подходе. Вы слушаете только яркие, любимые наши хиты. И вообще, неважно где, мы всегда готовы вас поддержать. Наш сайт radioletofm.ru. И не забудьте сказать своим умным колонкам: включи радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Бывало ли у вас такое чувство, что в лесу хочется просто упасть на вот эту подушку из мха и полежать на ней? У этого мягкого великолепия, кстати, есть королевское имя. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «пульвинар». Ученые заимствовали это слово из латыни, где оно означало «ложе, усланное мягкими подушками». В Древнем Риме пульвинары готовили в храмах для отдыха богов и в амфитеатрах для императоров. Сегодня пульвинаром называют тот самый густой пружинищий ковер из мха, на который так приятно наступать во время прогулки. Это не просто красиво, это настоящий спа-салон для нашей психики, потому что исследования подтверждают, созерцание лесного мха и тактильный контакт с ним снижают уровень гормонов стресса на рекордные 20%. Запомнили? Пульвинар – мягкий пружинищий ковер из мха в лесу, на который так приятно наступать. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Немного ностальгии прямо сейчас на радио «Лето». Возможно, вы подпевали ей так же, как и я, друзья. Кстати, тут совсем недавно под Пермью водитель на полной скорости влетел на машине в огромный сток сена, который выпал из грузовика. Иномарка увязла по самую крышу, но водитель, знаете ли, не пострадал. Ну, немножко посмеялся, говорит, мягче в его жизни парковок еще не было. Пусть у вас на дороге все будет складно и никаких таких форс-мажоров. А у нас для вас 20 минут горячего музыкального нон-стопа без перерывов на рекламу и разговоры. Группа «Градусы», «Сливки», Артур Пирожков и Ева Польна ждут вас дальше на радио «Лето».

0: В Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Добрый вечер. За первые дни октября в некоторых районах области выпала месячная норма осадков, а в Кушве, Алапаевске и Ирбите уже набралось две нормы, сообщает Уралгидромет. В Свердловский областной суд поступило громкое уголовное дело об истязаниях на автомойке в Каменске-Уральском. В деле 8 обвиняемых и 84 тома документов. По версии следствия, в 2024 году житель Каменска создал организованную преступную группу, пострадали от которой 15 человек, в том числе несовершеннолетние. Потерпевших похищали, избивали, вымогали деньги. Группировку прикрывал бывший инспектор ДПС, в том числе помогал скрываться лидеру банды. Первое заседание суда по этому делу состоится 15 октября. А всего в деле 17 обвиняемых, некоторых уже судят, сообщает «Новый день». По итогам третьего квартала в регионах Уральского федерального округа выросли предлагаемые зарплаты, но динамика на севере и юге округа разная. По данным компании HeadHunter, например, в Ямало-Ненецком округе медианная зарплата составила 146 тысяч рублей, а в Свердловской области – 84 600. По сравнению с тем же периодом прошлого года, наибольший прирост отмечен в Югре, где медианная зарплата выросла на 15%, в Свердловской области – на 7%. Быстрее всего растет зарплата в сегменте подработки – до 90% за год. Полная занятость показала самый низкий рост зарплат – всего на 4%. Еще один авиаперевозчик начнет летать из Екатеринбурга в Таиланд. 23 октября можно будет улететь на Пхукет и в Паттайю на рейсах Siam Wings. Полеты будут выполняться на Airbus'ах A330-200. Из Екатеринбурга в Таиланд летают еще три авиакомпании – Аэрофлот, Нордвинд и Азур Эйр, сообщает «Новый день». Официально появилась российская компьютерная мышь. Продажи начнутся до конца года, цену пока не называют. Мышь проводная, корпус симметричный, подойдет и правшам, и левшам. Доллар 83,48, евро 94,32.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра во вторник, 6 октября, в Екатеринбурге, друзья, будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет около 0, а днем от 3 до 5 градусов тепла.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит. Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

хочется думать, слушая эту красивую песню, что октябрьский понедельник у вас прошел гармонично, хотя я понимаю точно, что кто-то ворвался в рабочую неделю максимально активно, а кто-то весь день согревался теплым чаем и мечтал о пледе. Но самое важное, какое бы время года ни стояло за окном, наше фирменное летнее настроение мы создаем для вас и делимся щедро от сердца. Ловите очень яркие музыкальные коктейли от звонкого прямо сейчас голоса Infinity. Люся Чеботина тоже скоро, мне по-прежнему зовут Катя Савельева. До 8 вечера мы будем вместе на радио «Лето». Знаю.

Жаркое солнце от Люсичи Ботиной согрело нас с вами прямо сейчас на радио «Лето», а совсем скоро поговорим о том, как влияет наша ровная осанка вообще на качество нашей жизни. В рубрике «Вкус жизни» все подробности расскажу вам, ничего не утая. А Владимир Пресняков, группа «Лицей» и Сергей Лазарев будут накануне. Слушаем их вместе на радио «Лето» и в умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето» и наслаждайтесь яркими и любимыми нашими хитами в этот первый

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья, души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. А давайте с вами прямо сейчас расправим плечи, буквально. Ученые провели любопытный эксперимент и выяснили, что всего 2 минуты в согнутой сутулой позе и уровень гормона лидерства тестостерона падает на 10%, а гормон стресса кортизол взлетает на целых 15%. Мозг мгновенно считывает ваше положение тела как сигнал «Я в опасности, я, кажется, слаб». Выпрямитесь прямо сейчас, и вы почувствуете себя увереннее. Но, кстати, прямая спина – это не только про уверенность, это еще и наше лицо. Часто просыпаетесь с утренней отечностью? Хотите свежее лицо без отеков? Верните шею на место. Как же эффективно помочь своему телу и вместе с тем позвоночнику? Важное правило – если у вас есть сколиоз или грыжа, тяжелые нагрузки и бег по асфальту противопоказаны. Ударная волна только навредит позвоночнику. В таком случае идеальны плавание на спине и бальные танцы. Они принудительно выстраивают вертикальную ось тела, раскрывают грудную клетку и на уровне мышечной памяти приучают вас ходить королевской походкой. Если на спорт у вас вообще нет времени, используйте домашние лайфхаки. Начните с планки. Всего 1 минута в день укрепляет мышечный корсет. И еще один секрет. Делайте вот такое упражнение. Прижмитесь к стене пятками, ягодицами и затылком. Поднимите согнутые руки и плавно двигайте ими вверх-вниз. Это раскрывает плечи после работы за компьютером и выравнивает нашу спину. Держите ее ровно и чувствуйте вкус жизни вместе с Радио Лето каждый день. Здесь была Катя Савельева. Хорошего дня!
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

И вы, пожалуйста, тоже никому не отдавайте это теплое солнечное настроение, которое мы с вами создавали вместе, ловили вместе на радио «Лето». Я прощаюсь с вами. Здесь была Катя Савельева. Мы услышимся завтра ровно в 4 часа дня, а завтра, 6 октября, звезды обещают всем знакам зодиака мощный интуитивный день, полный решений и неожиданных финансовых бонусов. Главное, не бойтесь проявлять инициативу, особенно в первой половине дня. И пусть удача постучится в ваши двери. Оставляю вас в отличной компании группа А-Студио. Егор, Крид и Молли. А еще руки вверх буду дарить вам лучшее настроение этим вечером на радио «Лето». До завтра!

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Добрый вечер. Началась Нобелевская неделя. По традиции, первыми объявили лауреатов по медицине. Ими стали Карл Дейсерот, Петер Хегеман и Георг Нагель за открытие в области светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики. Во вторник объявят лауреатов по физике, 7 октября по химии, в четверг по литературе и в пятницу станет известен обладатель Нобелевской премии мира. В Екатеринбурге улучшается ситуация с заболеваемостью ОРВИ. На этой неделе после дистанта открыли 3 класса в одной из школ. Закрытых из-за вспышки ОРВИ классов сейчас в Екатеринбурге нет. Но на карантине остаются 25 групп в 20 детсадах, сообщили в городской администрации. За прошедшую неделю в области зарегистрировано более 31,5 тысячи случаев ОРВИ, что почти на 5% ниже уровня предыдущей недели, пишет «Новый день». В Екатеринбургской ГАИ новый начальник. Полковник Роман Ярыш, который возглавил ГИБДД города в феврале 2024 года, вышел на пенсию. Об этом сообщил источник портала Е1. Информацию также подтвердил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Приказом начальника регионального главка полиции на должность начальника ГОРГАИ в Екатеринбурге назначен подполковник полиции Сергей Козлов. Медведь разгромил несколько машин на парковке в Ивделе. У некоторых автомобилей нет капота, где-то оторваны двери, у остальных разбиты стекла, зеркала, царапины, вмятины на кузове. По словам одного из пострадавших водителей, у него медведь вскрыл задние двери, вытащил сиденье, вырвал заднюю спинку, разорвал в клочья. Видео с пострадавшими машинами есть на Е1. За месяц на российском рынке появились 26 новых моделей машин. Среди них первый кроссовер «Лада Азимут», производство которого запустили 25 сентября, а также 2 новых кроссовера российского бренда «Теннет Плас» и спорткары «Бугатти Мистраль» и «Феррари 849 Тестароса». Кроме того, на рынок вышли модели китайских, японских и европейских марок. Доллар 83,48, евро 94,32.
2: И о погоде на радио «Лето». Завтра во вторник, 6 октября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью около 0, а днем от 3 до 5 градусов тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.
1: За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
2: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
2: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365».
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: машину, пожалуйста. На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. В России появился бизнес-омбудсмен. На пост указом президента назначен глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Указ опубликован в понедельник и вступил в силу. С 2012 по 2022 годы бизнес-омбудсменом был Борис Титов. После его ухода должность была вакантной. Штабная тренировка по гражданской обороне пройдет в Свердловской области с 7 по 9 октября. В региональном МЧС успокоили граждан, сказали, что поводов для паники нет, это плановое мероприятие. В рамках тренировки громкоговорители и гудки крупных предприятий будут включать с 10:40 до 10 часов 43 минут. После этого на телевидении прозвучит информационное сообщение. В Екатеринбургской ГАИ новый начальник. Полковник Роман Ярыш, который возглавил ГИБДД города в феврале 2024 года, вышел на пенсию. Об этом сообщил источник портала Е1. Информацию также подтвердил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Приказом начальника регионального главка полиции на должность начальника ГОРГАИ в Екатеринбурге назначен подполковник полиции Сергей Козлов. Театральный фестиваль «Роктябрь» пройдет в Екатеринбурге с 12 по 23 октября. Проект приурочен к году уральского рока и 40-летию Свердловского рок-клуба. В течение 2 недель зрителям покажут 4 мюзикла, созданных по песням легендарных уральских групп. Так, в программе спектакль «Время не ждет» по песням группы «Чаев», видеопоказ мюзикла «Я хочу быть с тобой» по песням «Наутилуса». Журнал «Урал» представит проект публикации стихов уральских рок-поэтов. Подробнее о программе пишет «Коммерсант Урал». Нейросеть дописала 2-й том «Мертвых душ». Над проектом больше года работали историки, литературоведы, лингвисты, инженеры. Они обучали модель на произведениях и черновиках Гоголя. Получившийся вариант оценили по 11 параметрам, включая лексику, синтаксис, гротеск, манеру повествования. По словам создателей проекта, это был литературный эксперимент. Доллар на вторник 84 рубля 93 копейки, евро 95.33.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра во вторник, 6 октября, в Екатеринбурге, друзья, будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет около 0, а днем от 3 до 5 градусов тепла.
0: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
3: Запомните и приходите в современный диагностический центр «Здоровье 365». Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
0: Центр диагностики «Здоровье 365» на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полночь.

0: Я скучаю. Я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
4: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 3 часа ночи.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 4 часа утра.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.